0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня суббота, 23 мая. В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Жителей и гостей Анадыря снова приглашают на Кильвей. На этот раз его проводит на своей площадке Дворец детского творчества. Праздник новой жизни состоится уже сегодня. Традиционно его организует этноэкологическое объединение «Эйнекей», которым руководит Галина Нататына-Гиргина. В программу мероприятия включены национальные песни, игры и танцы. По традиции пройдет и конкурс хозяюшек. Гости смогут продегустировать национальные блюда и попить чай в Яранге. День новорожденного олененка также начинается сегодня в час дня на площади у дворца. Посетить его могут все желающие без возрастных ограничений. Напомню, в прошлую субботу праздник Кильвей уже отметили в селе Тавайва. Анадырскую ТЭЦ остановят для подготовки к зиме. С 25 мая станция переходит на летний режим и будет выведена в резерв. Как сообщили в компании «Чукотэнерго», остановка ТЭЦ необходима для планового предупредительного ремонта основного и вспомогательного оборудования, а также для подготовки к отопительному сезону 26-27 годов. До осени тепловую и электрическую нагрузку переведут на Анадырскую газомоторную ТЭЦ. Там уже завершены основные работы по техобслуживанию и ремонту. Энергетики предупреждают, что 25 и 26 мая в Анадыре и угольных копиях возможны кратковременные перебои с электроснабжением из-за переключений. В компании заверили, что постараются свести неудобства к минимуму, а при необходимости Анадырскую ТЭЦ смогут оперативно вновь запустить. Глава Луганской Народной Республики ввел режим чрезвычайной ситуации. Решение принято после удара по Старобельску. Под обстрел попали учебный корпус и общежитие педагогического университета. Президент Владимир Путин сообщил о 6 погибших. 39 человек получили ранения. 15 числятся пропавшими без вести. Леонид Пасечник призвал активизировать силы для ликвидации последствий. Спасатели разбирают завалы и ищут пострадавших. Медики оказывают помощь всем раненым. В регионе развернули пункты временного размещения. Удар по учебному заведению нарушает международные нормы. ООН осудила атаку на гражданский объект, а гуманитарные организации готовы направить помощь в Старобельск. Евросоюз получил право вводить санкции за блокировку Ормузского пролива. Совет ЕС утвердил новый механизм ограничительных мер. Под удар попадут лица и организации, причастные к действиям Ирана. Речь идет о препятствиях для законного судоходства на Ближнем Востоке. Санкции включают запрет на въезд в страны Евросоюза. Активы фигурантов списка заморозят на территории ЕС. Гражданам и компаниям запретят финансовые операции с ними. Новый инструмент усилит давление ЕС на иранские власти. Ограничения вступят силу после публикации в официальном журнале. И в завершении выпуска. Рок-группа «Кино» взяла под опеку редкую птицу в московском зоопарке. Музыканты будут заботиться о шпорцевой кукушке из Африки. Выбор не случайен. Песня «Кукушка» – это визитная карточка коллектива. Часть денег от концертов пойдет на корм и уход за птицей. Шпорцевая кукушка отличается от обычной. Она сама высиживает яйца. В неволе ей нужны особые условия. Также группа объявила детский конкурс. Юным фанатам предложат нарисовать иллюстрацию к песне «Кукушка». Победители получат билеты на концерт и памятные подарки. На этом пока все. До встречи в эфире.
2: Пусть всегда будет солнце. Радио «Пурга».

Всем бодрый субботний привет, друзья, Ксения Волкова у микрофона, проведу с вами этот выходной, будем наслаждаться отличной музыкой, интересным контентом, узнаем актуальные новости и я обязательно расскажу что-нибудь забавное. На часах уже полдень, 12:08, 23 мая сегодня, напоминаю еще раз, суббота, для тех, кто может быть не в курсе, отличная погода за окном, рекомендую всем выйти на улицу и прогуляться, если вы еще об этом не думали. Ну что ж, начинаем музыкальный марафон, группа «Звери» прямо сейчас поделится с нами весенним настроением, ведь именно весной нам особенно не хватает простой, сильной любви.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 23 мая 1723 года. Санкт-Петербург.
4: Разговор Петра Первого с супругой.
5: Петруша.
6: Что, Катенька?
5: Петруша, хочу сладкого.
6: Сладкого? Ну на, скушай яблочко.
5: Не хочу яблочко.
6: Ну, клубничку вот возьми.
5: И клубничку не хочу. Хочу халвы, персиков и рахат-луку.
6: Но, Катенька, всего этого в России нет. Все это там, на Востоке.
5: Ну что? А я хочу, чтобы было здесь, чтобы здесь, чтобы регулярно, чтобы быстро и бесплатно.
6: Петр Первый, конечно же, был человеком жестким и авторитарным, но просьбы женщин выполнялись им незамедлительно.
3: 23 мая 1722 года российский император начал первый персидский поход.
0: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь!
2: Календурь!

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Что случилось?
2: Мы нашли милый жирный одуванчик.
1: Лук мне в бок. Это нерпа. Они живут в озере под названием Байкал.
3: Простите, а что насчет вознаграждения?
1: Если вернуть нерпу домой, дракон исполнит одно желание.
4: Желание!
1: Лео, как ты смотришь на небольшие каникулы?
5: Мы отправляемся на Байкал!
6: Лети и принеси мне детеныша.
1: Вы не захотите с ним связываться?
7: Лео и Тик. Дорога на Байкал.
8: Без возрастных ограничений.

Вроде бы это тот самый Алёшка, а нет. Лёша Свик добавил в этот трек особенной меланхолии. Но долго грустить мы не будем. Представьте себе, березки, русские красавицы в сарафанах и душа нараспашку. Русская народная эстетика в современной обертке. Все это яркая Елизавета Долженкова прямо сейчас в эфире «Радио Пурга».

Друзья, время летит, секунды бегут. Группа Монокини напомнила нам, как быстротечно то самое время. А еще оно, оказывается, стоит денег. В мегаполисах вырос спрос на услугу «Друг на час». А оказывается, за пару тысяч можно арендовать человека, с которым можно поболтать по душам, сходить в кино, по магазинам, на встречу или вечеринку. А все-таки, что нам надо для счастья? Сергей Галанин и группа «Серьга» знают ответ.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Ну что, готовы куховарить? Тогда надевайте фартуки и начнем. Сегодня в меню печеночные рулетики с начинкой. Если обычную жареную или тушеную печень есть уже надоело, но продукт вы все-таки любите, попробуйте этот вариант для разнообразия. Что нам для него понадобится? 250 граммов куриной печени, 1 яйцо, 2 столовых ложки сметаны, 3 столовых ложки муки, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки, 1 морковь, 1 зубчик чеснока, 50 граммов твердого сыра и 2 столовых ложки майонеза. Как готовим? Печень промываем, обсушим и измельчаем в блендере до однородного пюре. Добавляем туда яйцо, сметану, муку и специи, солим, перчим и хорошо перемешиваем до консистенции густой сметаны. Разогреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла, выкладываем порции печеночного теста и обжариваем тонкие блинчики с двух сторон по 2-3 минуты до золотистой корочки. Чтобы блинчики не рвались, не делайте тесто слишком жидким. Добавьте чуть больше муки, если смесь слишком текучая. Морковь натираем на терке, обжариваем на сковороде до мягкости, в конце добавляем измельченный чеснок и прогреваем еще минуту. Смешиваем теплую морковь с тертым сыром и майонезом, пробуем на соль и при необходимости добавляем специи. На каждый печеночный блинчик выкладываем начинку и сворачиваем рулетиком, слегка прижимая. Дайте рулетикам 10-15 минут пропитаться перед подачей. Вот и все, поверьте, это очень вкусно! Готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита. Скоро вернусь с новым рецептом.
0: Сели, поели.

Свежий морской бриз вырвался из динамиков вместе с треком Ocean от Кэлвина Харриса и Джесси Рейс. Думаю, многие из вас, признаюсь, да и я уже тоже в мечтах о море и пляже, но грустить не будем, совсем скоро наш маленький лиман будет радовать нас своим бризом. А пока наслаждаемся морем музыкальным. Впереди новый час хитов, встретимся там уже через несколько минут.

0: Всем привет, друзья! Песня «Лайка» от Вероники Ушулик задала нам отличный северный темп. Знаете, в рабочие дни мы все крутимся, как белки в колесе, а в субботу наша эфирная упряжка мчит исключительно в сторону отдыха и позитива. 13.04 на студийных, врываемся в новый час дневного эфира на радио «Пурга». Меня зовут Ксения Волкова, и я буду вашим штурманом на ближайший день. Никаких дедлайнов, только проверенный саунд и стопроцентные хиты. Погнали!
1: Радио номер один на Чукотке.
2: Радио

0: Реклама на радио «Пурга».
1: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
2: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

городам. Я пройду для тебя, свое сердце храня. Никому эту радость не взять у меня. Дни полет вольных птиц, в ней рассвета роса. Отчий дом, дети малые, в моей гроза. Это греет внутри, дает силу дышать. Мое сердце с твоим в одном ритме стучать. Это вера моя, гонит в венах кровь. Это все называемое просто любовь.

0: любимая моя.
1: Друзья, сейчас мы услышали три поколения артистов, объединенных одной песней о любви и вере вопреки всему. Когда вокруг все рушится, именно любовь и вера заставляют нас двигаться вперед, а семья и преемственность поколений дают нам силы и надежду. Ценить каждый прожитый день, любоваться улыбками любимых людей – это и есть счастье. Ведь пока дома ждут дети, пока есть возможность допеть свою песню, дотанцевать и просто встретить рассвет. Жизнь продолжается, и она прекрасна. Ксения Волкова с вами, друзья, на радио «Пруга».

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. Сегодня расскажу, как использовать переспелые бананы. Порой мы не успеваем их съедать, кожура начинает темнеть, а затем чернеют и сами бананы. Многие неохотно съедают старый фрукт, либо отправляют его в мусорное ведро. Но таким продуктам можно найти применение. Опытные кулинары знают, что переспелые бананы являются ароматным карамельным ингредиентом. Их вкус и текстура отлично подходят для простых десертов. Например, для десерта с мороженым. Можно обжарить потемневшие бананы на сливочном масле, добавить немного сахара, ванили или корицы. Подавать такой десерт следует с йогуртом или шариком мороженого. Также старые бананы годятся для приготовления мусса. Нужно лишь взбить фрукт со сливками до получения кремовой текстуры. Подавать в бокалах, посыпав орехами или шоколадом. На приготовление уйдет буквально 5 минут. А еще переспелые бананы можно добавить в выпечку, что поможет снизить количество необходимого сахара. Идеально использовать для кексов и пирогов. Ну и напоследок, с бананами получается вкуснейший смузи. Нужно лишь взбить фрукт с молоком, какао и любимыми добавками. Берите на вооружение и готовьте простые, быстрые, но самое главное – вкусные десерты. Приятного аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

музыка — это настоящая машина времени. Сейчас мы побывали в 1995 году вместе с Шегги и его мистером Бумбастиком. Зашли на танцполе под фирменный регги-бит, вспомнили знаменитую рекламу джинсов. Не зря за этот хит Шегги получил премию Грэмми. А теперь мы отправляемся на 30 лет вперед. R&B и латиноамериканские мотивы, мягкая акустическая гитара, плотный бит и эмоциональный вокал. Душещипательная история о любовном треугольнике. Кэт Сай и их история про Габриэлло.

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли. Радио Бурга.

Женя Трофимов пронзительно отпускает прошлое, а вы, я надеюсь, отпустили все дела и расслабляетесь в этот замечательный выходной день. 13:51 на студийных, и я провожаю этот час и жду вас в следующем. С вами Ксения Волкова на волнах Радио Пруга.

дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио «Пурга» предупреждает: курение вредит здоровью.

Мяу-мяу-мяу. Ну какая же ты милая и по-настоящему домашняя история. Владимир Пресняков своим треком «Котейка» буквально укутал нас теплым пледом в эту субботу. Сразу захотелось обнять своих близких, погладить домашних питомцев и никуда не спешить. Раз уж мы поймали эту волну семейного уюта, давайте делиться теплом друг с другом. Пишите сообщения на наш номер Telegram и Макс 8-924-789-2222 и передавайте приветы любимым, желайте отличных выходных друзьям, а я озвучу их в прямом эфире на радио Пурга. Ну что же, 14.04 на часах, сегодня 23 мая, суббота, как выяснилось, а наш эфир продолжит группа «Крем-сода» и их разноцветная космическая история.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Знаете, что делает человека героем?
2: Джонни Кейдж, тебя избрали для Mortal Kombat.
1: И осознание, что оно было в тебе всегда.
3: Отправьте меня назад, прямо сейчас!
4: Правила турнира просты. Наши судьбы решаются не численностью армий, а исходом битв. Один на один.
5: Я не великий воин.
3: Неопытный боец.
5: Это война за судьбу твоего мира.
6: Mortal Kombat 2. Для зрителей старше 18 лет.

Диана Арбенина только что попросила дать ей сигнал своей мощной песне. Но одна столичная пенсионерка в этот момент мечтала о самом простом знаке. Например, о том, чтобы ее мяукающий спасатель просто нажал на ручку двери. В Москве произошел курьезный случай. Бабуля находилась дома одна, присматривала за котиком, вышла на балкон, а усатый навалился на ручку балконной двери и запер ее там. Пришлось вызывать спасателей, чтобы вызволить пенсионерку. Если вы сейчас дома один на один с котом, есть повод задуматься. Возможно, ему нужна очередная порция вкусняшек, иначе он что-нибудь этакое вытворит. Усатые они такие, простыми кажутся на самом деле. Так что будьте начеку.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправляемся в один из самых масштабных и колоритных городов России. Это город-миллионник на берегу Великой Сибирской реки, где воздух пахнет хвоей, а виды открываются просто космические. Угадали? Это Красноярск.
0: Стартуем!
1: Самый большой город Восточной Сибири и настоящий экономический и культурный центр региона. Интересный факт. В 2012 году Красноярск стал самым восточным городом-миллионником России. А его изображение красовалось на банкноте в 10 рублей. Вы наверняка видели на купюре часовню Параскевы-Пятницы и знаменитый коммунальный мост.
0: Погружаемся в историю.
1: Город был основан казаками в 1628 году, а его название «Красный Яр» говорит само за себя – это красивый берег. Сегодня это динамично развивающийся центр с мощной инфраструктурой, соединяющий Европу и Азию.
0: Путешествия без преград.
1: Давайте прогуляемся по главным достопримечательностям города. Начнем с сердца – Покровской горы. Здесь стоит символ города – часовня Параскевы-Пятницы. Раньше на этом месте было языческое капище, а сейчас с площадки открывается потрясающий вид на Енисей. Кстати, ровно в 12 часов дня с горы запускают салют из пушки.
0: Следующая точка назначения.
1: Спустившись вниз, прогуляйтесь по Покровскому парку. Здесь уютные дорожки и красивая подсветка. А также посетите музей-мемориал Победы – масштабный комплекс, посвященный подвигу жителей края.
0: Открываем новый горизонт.
1: Если хотите полюбоваться панорамными видами, отправляйтесь на Николаевскую сопку. Это современная смотровая площадка, похожая на летающую тарелку, с парящими мостиками. А если вы с детьми или любите активный отдых, идеальное место для вас – остров Татышев. Это огромный городской парк с пляжем, велодорожками, зонами для йоги и огромной новогодней елью. Зимой, конечно.
0: Следующая локация.
1: А еще в Красноярске есть свой Биг Бен на Театральной площади. Уникальный исторический квартал, где деревянные усадьбы восстановлены по старинным чертежам, и музей-пароход «Святитель Николай», на котором плавал будущий император Николай II.
0: Посмотрим, куда заведет.
1: Климат здесь резко континентальный. Зимы морозные, а лето жарко. Но местные жители говорят, что в Красноярске даже в мороз светит солнце. И это правда.
0: Начинаем исследовать.
1: Совет туристам. Обязательно попробуйте местные деликатесы. Варенье из сосновых шишек, черемшу, избитень. А из сувениров привезите филигранные елочные игрушки фабрики «Бирюсинка» или оригинальный варган с космическим звучанием.
0: Финальный аккорд.
1: Красноярск – город, где мощная промышленность соседствует с снежной тайгой, а история бьет ключом из каждого камня. Здесь стоит увидеть все своими глазами. Так что берите карту, откладывайте даты и готовьтесь к берегу, который действительно красив.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

друзья, это была Белинда Карлайл с пронзительной историей о любви, которая не имеет ни начала, ни конца, как круг, нарисованный на песке. Романтика заката и морской бриз, и уходить с этого пляжа совсем не хочется. Ну, тогда продолжаем собирать лучшие мировые голоса в нашем субботнем плейлисте. Встречайте невероятно красивый дуэт, итальянский шарм певца Леоне и пронзительный британский вокал Кайла Маскотта объединились, чтобы попросить только об одном, просто побыть рядом еще немного. Настраиваемся на волну больших чувств и красивой музыки. Коллаборация Леоне и Кайла Маскотта с треком

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В кино вы наверняка сталкивались с ситуациями, когда киногерой делает быстрый укол в спину, ногу, да в шею в конце концов. И вот жертва падает без сознания. Зрелищно, быстро и удобно для сюжета. Но что же из этого может быть правдой, а что просто красивая игра кинолегенд? Ну, смотрите, что касается шеи, то на самом деле прямые уколы в шею существуют, но делаются они не так, как в кино. В медицине действительно применяются шейные эпидуральные инъекции, например, блокада при сильной или хронической боли, или защемлении нервов, а также воспалении позвоночных корешков. Но эти процедуры производятся под рентгеновским контролем или УЗИ-навигацией. Очень точно и очень аккуратно. Но то, что показывают нам в кино, быстрый, точный и мгновенный укол, обесточивающий человека, это почти всегда выдумка.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

Мари Краем Брюри предлагает нам не ждать идеального момента и брать инициативу в свои руки. А в выходной день инициатива должна быть только одна – оставить все заботы и просто наслаждаться моментом и хорошей музыкой на волнах любимого радиокруга. 14.52 на студийных, а это значит, что впереди выпуск свежих новостей, хиты и отличное настроение. Ксения Волкова с вами на волнах живого радио Чукотки.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Жители Провиденского округа выбрали 5 проектов для улучшения жизни. В очередном муниципалитете определили победителей инициативного бюджетирования. Об этом сообщил Владислав Кузнецов. В список вошли 5 проектов, которые, по мнению жителей, важнее всего для территории в данное время. Самый крупный блок связан с культурой. Учреждения в Провидении, Нунлигране, Новом Чаплино, Сирениках и Энмилене оснастят новым световым и звуковым оборудованием, мебелью и костюмами. Для морских охотников из Нового Чаплино и Энмилена закупят тракторы. В райцентре появится мобильная всесезонная площадка для волонтеров. Кроме того, округ профинансирует выпуск сувениров к 80-летию проведения, которое отметят в октябре. Напомню, что механизм инициативного бюджетирования позволяет жителям самим решать, какие проекты нужны их селам и поселкам в первую очередь. Дома во всех муниципалитетах Чукотки вошли в программу капремонта. В регионе сформировали программу капитального ремонта многоквартирных домов на этот год. Работы запланированы в 30 домах во всех муниципалитетах округа. Больше всего объектов отремонтируют в Анадыре, где обновят 13 домов. Как рассказала гендиректор окружного фонда капитального ремонта Алена Шеметова, в этом году продолжат ремонт фасадов современным утеплением, а также займутся крышами и инженерными сетями.
2: В целом у нас по Анадырю на этот год 5 крыш запланировано к ремонту. В этом году по крышам также будет впервые использоваться утепление крыш с пенополистирольными крышами. Тоже хотим посмотреть, как себя эта технология проявит. Наиболее востребованные виды работ – это крыши и инженерные внутренние сети. Так как мы же понимаем, если любой фасад сделать или фундамент, если будет худая крыша, то здесь вся работа на смарку. По 3 системы теплоснабжения, 2 холодного и горячего водоснабжения. И также у нас по программе «Теплый дом» зашел еще один фасад в этом году у Ленина 40. Здесь мы тоже надеемся, что получится красивый и хороший результат работы.
1: В других населенных пунктах в план вошли теплоснабжение дома в Лорино, фасад и водоотведение в Провидении, ремонт крыш и теплосетей в Билибино, а также фасад в Певеке. В окружном департаменте строительства и ЖКХ также подготовили 3-летнюю программу на 26-28 годы, чтобы заранее определить объем работ, финансирование и контроль. Минфин России планирует продать

Часть акций Аэрофлота на бирже. Государство выставит на продажу до 23% бумаг. Размещение запланировано на этот год. Сроки и параметры сделки зависят от ситуации на рынке. При этом контрольный пакет останется у государства. Это 50% плюс одна акция. Ранее успешно прошло размещение акций Дом РФ. Спрос инвесторов тогда превысил предложение. Акции Аэрофлота уже отреагировали на новость о приватизации. Эксперты называют шаг частью стратегии развития финансового рынка. Швейцария проведет референдум об ограничении численности населения. Голосование назначено на 14 июня. Инициатива предлагает установить предел в 10 миллионов человек к 2050 году. Если население превысит 9,5 миллионов, то автоматически введут ограничительные меры. Авторы инициативы ссылаются на перегрузку инфраструктуры и рост цен на жилье. Швейцария уже ужесточила правила для мигрантов из Евросоюза. В России появился первый нейробариста. Искусственный интеллект подбирает кофе под настроение гостя. Клиент описывает самочувствие в мобильном приложении. Нейросеть предлагает персональный рецепт напитка. Сейчас тестирование проходит в 3 заведениях Москвы. Скоро нейробариста появится и в других городах. Технология делает каждый визит в кафе уникальным. Искусственный интеллект учится понимать желания человека. Кофе с заботой о настроении – это новый стандарт сервиса. А на этом пока все. До встречи в эфире.

0: замедлились, выдохнули и заглянули в себя вместе с Гариком Бурито. Как всегда, очень атмосферно и стильно он нам рассказал о том, что все кризисы всегда заканчиваются и рассвет обязательно наступает. Как и новый час на радио «Пруга», друзья, 15.07 на студийных, суббота, выходной, 23 мая в календаре. И я, кстати, заглянула тоже в календарь, правда, праздников, оказывается, не зря. Сегодня отмечается Всемирный день черепахи. Все мы сегодня немного черепахи, медленные и ленивые. Так что поздравляю нас с этим праздником. Предлагаю спрятаться в свои домики и наслаждаться выходными. А если вы все же решили выйти на улицу, для вас информация. Там 2 Цельсия, но ощущается как минус 1. Слабый ветер 5 метров в секунду, западный с порывами 6 метров в секунду. Так что немножечко утеплить, пожалуйста. Ну а я все же обеспечу вам музыку для настроения и интересный контент в этом часе.
1: Живое радио Чукотки. Радио Пурга.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Осень с точки зрения моды считается самым элегантным временем года. Как бы мы ни привыкали за лето к джинсам-бойфрендам, майкам и легкомысленным шортам вкупы со шлепанцами, осень многих заставляет встать на каблуки, достать из шкафа ладно скроенные жакеты и юбку-карандаш. Начинается новый учебный и деловой сезон, и мы вновь радуемся тому, как изящно выглядим в облегающем офисном платье-футляре. Что ж, в каждом времени года свои радости. В этом сезоне дизайнеры советуют делать ставку на платья длины миди. Они отлично сочетаются с обувью как на каблуке, так и на плоской подошве. Не будем забывать о том, что в деловом мире не приветствуются слишком пестрые расцветки, так что пусть это будет монохромный вариант. Если темно-синий, серый или черный цвета вам изрядно поднадоели, обратите внимание на бордовый или изумрудный. Что касается принтов, то это может быть полоска. Геометрия всегда выглядит строго и элегантно. Так что даже полосы в духе Color Block не смогут испортить картину. Уютный трикотаж покупаем на каждый день, а твид и плотную шерсть носим по настроению. И, конечно, не будем лишать себя такого удовольствия, как покупка новой сумки. Летом у нас в фаворитах были вместительные и непритязательные шоперы, а осенью самое время сменить их на что-то более изящное и лаконичное. К примеру, на очень актуальную сумку круглой формы. Они необычно выглядят, но при этом вполне функциональны. Круглые сумки можно увидеть в коллекциях марок Chanel, Chloe и Джон Гальяно. Такой аксессуар отлично впишется как в классический образ, так и в более фантазийный ансамбль. Еще одна удачная обновка, который стоит разбавить свой сумочный гардероб, это аксессуар, который нужно носить в руке. Только не путайте его с клатчем. Правильная ручная сумка должна быть оснащена специальной петлей или широкой ручкой. А декором может выступать все, что угодно. Блестки, жемчуг, бисер, вышивка или кристаллы. И, кстати, это далеко не только вечерний вариант. Дизайнеры уверены, что такие сумки станут отличным акцентом в повседневном образе.
0: Территория женщин.
2: I don't mind.

чего только не бывает в нашем удивительном мире. В Индонезии, например, есть вулкан, который извергает фиолетовую лаву. Удивительно. А еще бывают облака, как белогривые лошадки. Ну, я думаю, вы догадались, что дальше в нашем эфире проект «Казаки делают хиты».

Село Амгуэма уникально тем, что это единственное поселение Восточной Чукотки, которое находится в глубине материка. Все остальные расположились на побережье. В Амгуэме хорошо слышно радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

Друзья, Наутилус только что укутал нас философской меланхолией на берегу поэтичной реки. Но долго сидеть у воды и размышлять не входит в субботний план. Перемещаемся на европейский танцпол. Добавим этому дню ярких красок, солнца и мирового шика. Безупречный британский соул и мелодия, которая с первых секунд заставляет двигаться и улыбаться. Группа Simply Red напоминает, что ради настоящих чувств можно отдать все на свете.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Эмма М и Джангин со своим неоновым прочтением легендарной Варвары поставили красивую и глубокую точку в этом эфирном отрезке. На этой стильной ноте я ухожу на короткий перерыв, чтобы подготовить для вас еще больше классной музыки. А вас ждут Джон Ньюман, а не Лорак. А прямо сейчас Саби и Мия Бойко расскажут, что же нужно для счастья некоторым девушкам. Так что слушайте внимательно.

Друзья, это была Татьяна Картукова, которая красиво открыла новый час на радио «Пурга». Бескрайние поля, утренняя заря, шум ветра и родная земля. Вот скажите, пожалуйста, ну, правда классно, зарядились бешеной энергетикой, и, признаться честно, я тут танцевала в студии. Ну что ж, двигаемся дальше по волнам субботнего эфира, 16.03 на часах, сегодня, напомню, 23 мая, суббота. Расскажу немного о погоде за окном, а там, кстати, потеплело, представляете, 5 Цельсия ощущается как плюс 2. Ну здорово же, бегом гулять, а теперь мы переходим к танцам вместе с Димой Биланом.

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: Как известно, в любые времена у руководителей музыкальных коллективов при организации выступлений возникали трудности.
5: Так, ребята, я вас поздравляю. Сегодня я договорился с филармонией города Улан-Удэ. Будем выступать на их местном фестивале. Выезд завтра.
6: Что платят?
5: По 2 рубля на брата. Очень неплохие деньги, Семен Семенович.
6: А, неплохие, говорите. Может, и неплохие, но я завтра не могу. Меня попросили в нашем цирке на барабане подыграть. Между прочим, за трешку.
5: Так, а как же мы без барабанов, Семен Семенович?
6: Не знаю. Так что, извините, завтра не смогу.
5: И лишь в 20 веке подобные факты саботажа пошли на спад.
4: 23 мая 1934 года в США родился Роберт Муг, который изобрел синтезатор, способный выполнять функции не только клавишных, но и ряда других инструментов, в том числе и ударных.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

Каждый суровый командир когда-то был скромным парнем, который краснее дарил букетик полевых ромашек любимой девочке. Легкие дворовые поп-вайпы, букет отличного настроения от главного пацана нашей эстрады Вована. Это

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: В июне Destiny 2 получит финальный апдейт. Походу, студия Warhorse, подарившая миру Kingdom Come Deliverance, занимается новой частью, а также RPG по Властелину колец. Fatekeeper выйдет в раннем доступе уже 2 июня. В студии Борис Медведев, это игровые новости на радио Пурга.
2: Киберминутка.
1: А начать стоит с воды, талассофобии и, наверное, одного из самых ожидаемых сурвайвелов этого года — Subnautica 2. Она уже вышла в раннем доступе. На данный момент продажи за одну только неделю перевалили за 4 миллиона копий. В общем, успех в продажах. Ну а что по игре? Много чего. Во-первых, сама плашка «Ранний доступ» как бы намекает, что в игре нет и половины всего контента, который запланирован. То же касается и оптимизации. Есть баги и всяческие несостыковки. Прямо сейчас игроков ждет 4-5 часов сюжета, разбавленные крафтом и строительством. Ну и в целом все. Самые усидчивые, конечно, могут изучать имеющиеся биомы, сканировать фауну, находить рецепты и пасхалки, но все-таки этого мало. Также будут дисконнекты. Хотя по отзывам это не мешает. Игра действительно крутая даже в этом виде. Во-первых, красивая, во-вторых, кооператив. Делает то очень хорошо, ведь с друзьями не так страшно слышать рев новых левиафанов и изучать затонувшие комплексы. В общем, отлично, хотя многие подождали бы релиза. Игра для геймеров старше 12 лет.
2: Киберминутка.
1: Уже 27 мая все любители Джеймса Бонда смогут таки приобщиться к его профессии в новой игре 007 First Light. Да, это тот самый шпионский боевик, о котором грезили уже несколько лет, и вот он на горизонте. История, кстати, будет о молодом Бонде. После трагического провала британский спецагент должен заручиться помощью своего наставника Гринуэя, чтобы распутать клубок заговора и предотвратить переворот. А вот по поводу геймплея, то тут Uncharted чистой воды, в меру линейный и очень кинематографичный. Не Hitman, конечно, и на том спасибо. Игра для геймеров старше 18 лет. И на этом все. Это были игровые новости на радио Пурга. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

прогулялись по районным кварталам вместе с группой «Звери», и пора немного отдохнуть. Травяные чаи и расслабляющая музыка нынче не в тренде. Во Вьетнаме есть спа-салон, где проводят расслабляющие процедуры под шелест купюр возле уха, звон монеты в окружении золота, портреты миллиардеров, логотипы дорогих иномарок, а вместо патчи на глаза бережно накладывают слитки золота. Ну, чем не мечта Скруджа Макдака? А для героев следующей песни финансовое благополучие оказывается на втором плане. Культовая диско-дива Джилла о ветреном парне Джонни, который обожал спускать наличные в барах и на азартных играх. А ведь мог бы потратить их на спа-салон для своей подружки.

0: знаете ли вы?
1: Если вы безумно любите сыр, вас можно назвать турофилом.
0: Теперь буду знать.

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Что случилось?
2: Мы нашли милый жирный одуванчик.
1: Клок мне в бок. Это нерпа. Они живут в озере под названием Байкал.
3: Простите, а что насчет вознаграждения?
1: Если вернуть нерпу домой, дракон исполнит одно желание.
4: Желание!
1: Лео, как ты смотришь на небольшие каникулы?
5: Мы отправляемся на Байкал!
6: Лети и принеси мне детеныша.
1: Вы не захотите с ним связываться?
7: Лео и Тик. Дорога на Байкал.
8: Без возрастных ограничений.

0: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

Послушали, как Стас Михайлов и Роза Зарегери наслаждаются друг другом, и уверена, что каждый из вас точно так же с полной отдачей наслаждается этим выходным днем. Уютный плед, вкусный напиток, который обязательно надо выпить до дна под любимый сериал. И так не хочется, чтобы суббота заканчивалась. А тем временем очередной час нашего эфира уже подходит к концу. 16:51 на часах. Ксения Волкова с вами, друзья. И я вернусь к вам уже в часе следующем, где будет еще больше классной музыки и интересных программ.

Друзья, очень надеюсь, что сегодня вам мчаться никуда не надо, автомобили припаркованы и светофоры вас не волнуют, но все же о правилах дорожного движения забывать не стоит. Буквально через несколько минут в нашем эфире будет полезнейшая программа «Безопасная дорога», так что не пропустите. Ну, а в целом планы на вечер у вас должны быть максимально лайтовые. И мы продолжаем субботний марафон. Девушки, песня для нас с вами сейчас прозвучит. Идеальное платье, на лице улыбка, в сердце абсолютная свобода. Если вам

тоже знакомо это чувство, когда без прошлого живется намного круче. Так что вы тогда прибавляйте звук. Юлиана Караулова уверяет, что заглянула к нам в приемники просто так. Но мы-то знаем, что все это ради идеального настроения в этот день.

0: «Безопасная дорога». Совместная программа «Радио Пурга» и госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.
1: Задача госавтоинспекции – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. И мы, «Радио Пурга», хотим в этом помочь.
2: Радио Пурга за безопасность дорожного движения.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Безопасная дорога», у микрофона Дмитрий Кувшинчиков. В последнее время сотрудники окружной госавтоинспекции все чаще сталкиваются с тем, что виновники ДТП покидают место аварии, и их приходится разыскивать. Но ведь все прекрасно знают, что если случилась авария, предстоит обязательное оформление ДТП с участием инспектора или без. А посему ближайшие несколько выпусков программы «Безопасная дорога» будут посвящены ответам на главные вопросы, которые возникают у участников ДТП. Что делать и как это сделать правильно? Даже самое незначительное дорожно-транспортное происшествие – неприятное событие для всех участников. В сложный момент на эмоциях можно совершить ошибки, которые могут повлечь негативные последствия. Поэтому важно заранее знать, что делать при ДТП без пострадавших и с пострадавшими. Слушайте внимательно, и мы расскажем, какие действия предпринять после аварии, как оформить ДТП, куда обращаться и как быть с поврежденным автомобилем.
3: Что делать сразу после аварии?
1: Сначала информация о том, что в случае ДТП делать не нужно. Правила поведения при дорожно-транспортном происшествии гласят, что не надо сразу выяснять с другим участником или участниками столкновения, кто прав, а кто виноват. Тем более на повышенных тонах. Действия при дорожной аварии не должны быть подчинены эмоциям. Также не следует покидать место дорожно-транспортного происшествия. Это правонарушение может и вовсе закончиться лишением водительского удостоверения. Если угрозы жизни или здоровью участников ДТП нет, а транспорт не блокирует движение, не перемещайте аварийные автомобили, не трогайте осколки фар или разбросанные части машины. Совет. Не забывайте о личной безопасности. Старайтесь вести себя аккуратно. В стрессовой ситуации легко не заметить проезжающий мимо транспорт, выйти на встречную полосу и так далее. Тем более, что водители проезжающих мимо машин наверняка будут отвлекаться на разбитые транспортные средства, теряя бдительность. В идеале стоит надевать светоотражающий жилет даже в городе. Ну а за пределами населенных пунктов в темное время суток это требование и так обязательное. Итак, действия после ДТП. Первое. Остановить автомобиль и заглушить двигатель. Правило обязательно даже для мелких ДТП без пострадавших и серьезных повреждений автомобилей. Далее нужно включить аварийку и поставить машину на стояночный тормоз. Второе. Обозначить место ДТП знаком аварийной остановки. По правилам дорожного движения в городе его полагается выставить на расстоянии 15 метров от места аварии, а за городом расстояние до знака удваивается. Однако эти цифры не догма. В сложных условиях, например, ночью, в гололед, на закрытом повороте дороги, треугольник можно и нужно поставить дальше, тем самым сообщая другим водителям о помехе на дороге. Третье. Оценить серьезность аварии. Всем участникам ДТП нужно обсудить его обстоятельства, кто нарушил ДТП и какой ущерб нанесен автомобилем. От этого зависит, каким образом можно будет оформить происшествие – по европротоколу или придется вызывать сотрудников ГАИ. Четвертое. Зафиксировать обстоятельства ДТП. Если удастся, нужно постараться сохранить следы машины на дороге, полосы от шин, осколки и прочее. Кроме этого, стоит найти очевидцев случившегося и попросить их контакты. Они могут пригодиться сотрудникам ГАИ. Дополнительно свидетелей можно опросить лично. Возможно, кто-то сделал видеозапись или фото инцидента. Собственные подробные фото места происшествия и самих повреждений тоже нужны. Они должны быть с разных ракурсов и максимально информативными. Не только царапины и вмятины крупным планом, но и полная перспектива, желательно с привязкой к местности, номера домов, указатели, приметные сооружения или особенности окружающего ландшафта. Пятое. Обратиться в страховую компанию. Это нужно сделать дважды. Непосредственно после инцидента сообщить о страховом случае, срок информирования страховщика указан в договоре, и уже после оформления ДТП. Второй этап со всеми протоколами и справками от сотрудников ГАИ нужен для получения компенсации. Эта инструкция работает и если водитель не виноват в ДТП, и если виновен в аварии. Во втором случае после оформления ему остается надеяться, что страховка покроет выплаты пострадавшей стороне. Если этого не случится, потерпевший может потребовать компенсации части ремонта, которую не покрыла обязательная страховка, напрямую. Нет полиса ОСАГО? Тогда инспектор ДПС выпишет штраф, а возмещать ущерб придется полностью за свой счет. Кстати, эта инструкция применима и в случае аварии с машиной ДПС. Сотрудники ГАИ в этой ситуации становятся участниками аварии и должны ждать, когда приедут их коллеги и оформят ДТП по всем правилам. Самостоятельно они этого делать не могут.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
3: Куда звонить при ДТП?
1: Сначала следует убедиться, что в аварии никто не травмирован и никому не требуется срочная медицинская помощь. В этом случае нужно вызвать ГАИ по номеру 102 или 112. Инспекторы обязательно выезжают на место ДТП, если пострадали люди. Если пострадавших нет, диспетчер может порекомендовать участникам аварии самостоятельно зафиксировать обстоятельства на фото и видео, оформить европротокол или приехать в ближайшее отделение ГАИ для регистрации ДТП с участием сотрудников полиции.
3: Что делать при ДТП, если есть пострадавшие?
1: Если есть пострадавшие, в первую очередь следует вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112, единый номер для вызова экстренных служб. Не стоит выяснять тяжесть повреждений самостоятельно. Только квалифицированные медики способны правильно оценить травмы и определить дальнейшую тактику лечения. В скорую стоит позвонить, даже если у водителей или пассажиров простые ссадины и шишки. Опытные медики лучше оценят состояние пострадавших. В первые минуты после того, как человек попал в аварию, он часто не чувствует недомогания и травм под действием адреналина. По возможности нужно оказать первую помощь. Если не знаете как, лучше дождаться приезда врачей. Помните, раненого человека не нужно доставать из машины при условии, что нет риска возгорания транспортного средства. Это может осложнить состояние раненого и привести к еще большим травмам. Когда ДТП случилось вдали от цивилизации или травмы серьезные, можно отправить пострадавшего в ближайшую больницу на попутном транспорте. Не игнорируйте эту возможность. Оставление людей в опасности влечет уголовное наказание.
3: Что делать, если виновник ДТП скрылся?
1: Когда виновник покидает место аварии, нужно действовать по следующему алгоритму. Позвонить по номеру 112 и сообщить о случившемся. Диспетчеру нужно объяснить ситуацию, сообщить точный адрес или километр трассы, если авария произошла за городом. Информацию передадут ДПС и сотрудники подъедут на место.
3: Сделать фото или видеосъемку места аварии.
1: В кадр должны попасть следы торможения, обломки, осколки стекла, разлитые технические жидкости и топливо, а также повреждения автомобиля и ориентиры в виде дорожных знаков, зданий, ограждений, светофоров, дорожной разметки. Собрать и зафиксировать информацию о машине виновника. Записать марку и модель автомобиля, его цвет и государственный номер, есть ли какие-то особенности, наклейки, надписи, брендирование, приметные детали экстерьера и так далее. Если произошедшее снимал видеорегистратор, нужно сразу сохранить запись, на ней может быть второй участник ДТП. Проверить, есть ли поблизости камера наблюдения. Они могут находиться на близлежащих объектах – столбах, жилых зданиях, магазинах или на заправках. Опросить свидетелей. Это могут быть прохожие, которые видели момент аварии, или другие водители. Главное – не брать пример со второго участника и оставаться на месте. Иначе можно получить штраф за оставление места ДТП, да и страховая вряд ли выплатит компенсацию ущерба.
0: Безопасная дорога. Дорога должна быть безопасной.
1: А на сегодня это все, но это далеко не все о правильном оформлении ДТП. В следующем выпуске программы «Безопасная дорога» мы продолжим разбираться со всеми тонкостями процедуры. Ну и по традиции в заключение напомним, что задача Государственной инспекции по безопасности дорожного движения – сократить до нуля количество ДТП, в которых погибают или получают ранения люди. Инспекторы ГИБДД Чукотского автономного округа благодарят всех участников дорожного движения, водителей, пассажиров и пешеходов за соблюдение правил дорожного движения. Пусть ваша дорога будет безаварийной.
0: Безопасная дорога. Совместная программа «Радио Пурга» и Госавтоинспекции Чукотского автономного округа. Дорога должна быть безопасной.

0: Реклама на радио Бурга.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды.
3: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Друзья, интересная новость подъехала. А вы знали, что зевота заразна еще до рождения? Ученые провели интересный эксперимент. Беременным женщинам показывали ролики с зевающими людьми. Через несколько секунд будущие мамочки зеркалили увиденное, зевали, что было мочи. А одновременно им делали УЗИ плода, и тот тоже начинал зевать спустя несколько секунд. Ученые предполагают, что во всем виноваты изменения в организме мамочек после зевоты. Я вам искренне желаю выспаться на этих выходных, чтобы вы не зевали, как сумасшедший, в понедельник. А что Кая и кому желает, мы узнаем прямо сейчас.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Хотите, чтобы ваша кожаная обувь была неуязвима для осенних луж и уличной грязи? Используйте старый, но очень эффективный метод создания водоотталкивающего слоя. Возьмите обычную белую хозяйственную свечу. Активно натрите воском всю поверхность обуви, уделяя особое внимание швам. Когда весь ботинок покроется тонким слоем, возьмите фен. Направьте теплый воздух на обработанную поверхность, чтобы воск слегка расплавился и впитался. После остывания ваша обувь получит невидимую броню, и грязь с водой будут просто скатываться с нее.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

привет, с ветерком ворвалась в наш субботний эфир и так же быстро промелькнула, собственно, как и этот финальный час моего эфира. Друзья, 17:49 уже на часах, и наш субботний марафон подошел к концу. Мы сегодня с вами классно провели время, обсудили спа под звук денег и спели все любимые хиты. Спасибо вам, что провели это время со мной. В начале следующего часа вас ждет выпуск новостей актуальных, а потом будут танцы на пурге, так что никуда не переключайтесь. С вами была Ксения Волкова. Желаю вам классных выходных. До скорой встречи на волнах любимого радиопруга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Чукотка может попасть на почтовые марки страны. Жителей округа приглашают принять участие во всероссийском конкурсе эскизов. Его проводит Почта России. Лучшие из работ лягут в основу новых марок и открыток. Как рассказали организаторы, участникам предлагают показать культурное богатство своего региона через рисунок. Участвовать могут профессионалы, любители, студенты и выпускники творческих вузов старше 18 лет. Работу можно сделать в живописи, графике, коллаже или на компьютере. В двух форматах – эскиз марки или открытки. Главное, чтобы идея была ясной, яркой и легко запоминалась. Заявку и электронную версию нужно отправить до 31 мая. Итоги объявят до 10 июня. Подробности можно узнать на сайте rusmarka.ru. Новые меры для семей готовят на Чукотке. Власти региона утвердили план семейной и демографической политики до 36 года. Об этом сообщил Владислав Кузнецов. В перечень вошли и те меры, которые уже есть в округе, и новые решения. Речь идет о новых выплатах для многодетных, открытии школы для будущих мам. Также в планах оказания помощи женщинам в декрете получить доп. Образование и поднять качество медицины. Еще одна задача – это новые пространства для молодежи и детские просветительные центры. В основу плана легли в том числе предложения жителей округа. Сейчас в регионе уже работает больше 40 мер поддержки семей. Напомню, Чукотка также остается в числе лидеров Дальнего Востока по рождаемости. В России запустили полный цикл производства препарата от рака. Лекарство называется камрелизумаб. Оно эффективно против 5 видов онкологии. Это рак пищевода, желудка, молочной железы, печени и легких. Препарат блокирует особый рецептор в пораженных клетках. Иммунитет пациента начинает бороться с опухолью. Улучшение наступает уже после нескольких инъекций. Лекарство создали совместно с центром имени Гамалеи. Клинические испытания прошли около 300 тысяч человек. Завод будет выпускать до 160 миллионов доз в год. Самая большая ракета в мире стартовала в тестовый полет. Американский корабль Starship взлетел с площадки в Техасе. Корабль сделал неполный виток вокруг Земли. Полет продлился 1 час и 5 минут, а корабль приземлился в Индийском океане. Это 12-е испытание сверхтяжелой ракеты. 6 из 11 предыдущих запусков признали успешными. Основатель SpaceX Илон Маск планирует сертифицировать корабль для людей. Отмечу, что Starship создавали для полетов на Луну и Марс. И в завершении выпуска. В торговых центрах Китая появились роботы-парикмахеры с искусственным интеллектом. Машина сканирует форму головы и черты лица клиента. Алгоритм подбирает стрижку под анатомию человека. Механические руки выполняют работу с точностью до миллиметра. Весь процесс занимает несколько минут без участия человека. Робот знает десятки моделей и адаптирует их под каждого. Стоимость сеанса около 600 рублей. Это дешевле визита к обычному мастеру. Разработчики планируют расширить сеть роботизированных салонов. На сегодня служба информации заканчивает свою работу. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

sun was shining and he was great. He didn't have a

темными ночами, бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: праздничное. Потому что Мадонна не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.
1: Радио Пурга представляет.

0: Реклама на радио «Бурда».
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
3: Радио «Пурга»

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Если вам нужен быстрый способ вернуть блеск всей сантехнике, не берите тряпки. Вам понадобится пергамент для выпечки. Возьмите сухой лист пергаментной бумаги и протрите им все поверхности – смесители, керамику, стеклянные дверцы душевой кабины. Бумага эффективно удаляет остатки влаги и жирные следы, которые оставляют обычные салфетки. Результат – идеально чистая, сверкающая сантехника без единого развода.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Скоро лето. I'm not.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если ты за рулем, то уж точно не понаслышке знаешь, сколько на дорогах чайников и просто невнимательных водителей, которые так и норовят создать аварийную ситуацию. И поди потом разберись, кто прав, кто виноват. Так что вложение денег в приличный видеорегистратор очень даже оправдано. Обрати внимание на то, чтобы в гаджете был датчик движения. Он же акселерометр, он же G-сенсор. Это устройство измеряет ускорение автомобиля и встраивает данные о скорости в видеозапись. И тогда будешь видеть, насколько ты сам разогнался на конкретном участке пути. И еще, G-сенсор автоматически срабатывает на экстренное торможение или удар, и регистратор самосохраняет видео в отдельный файл. Кроме того, обрати внимание на тип записи. Раньше лучшими считались регистраторы с непрерывной записью, сейчас лучше предпочесть циклическую. Приборы снимают и сохраняют ролики кусками. Когда память на флешке заполняется, самая старая запись стирается. Причем в современных моделях в момент сохранения роликов не происходит никаких разрывов записи.
0: Территория мужчин.
1: Через час важная встреча или шеф в ожидании недоделанного квартального отчета тебя неумолимо тянет в сон? Знакомо? Еще как! Первое правило бодрого рабочего дня: приучи себя ложиться спать вовремя. Клевать носом средь бела дня будет практически каждый, кто ложится после полуночи. Измени график, не смотри перед сном фильмы, не играй за компьютером, вынеси из спальни приставку, выпусти из рук планшет. Все это крадет твое время. Для нормального отдыха нужно 7-8 часов. Без вариантов. Кстати, медики советуют каждый день ложиться спать в одно и то же время, особенно тем, кто имеет проблемы с дневной сонливостью. Возможно, это покажется трудным, так что начни с малого. Каждый день отправляйся в кровать на 15 минут раньше. И так в течение недели. Постепенная смена режима работает лучше, чем попытка перестроиться за один день.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

Село Краснино, пожалуй, самое маленькое. Зато расположилось на берегу самого большого озера на Чукотке – Красного. Здесь доступно сразу три вида рыбалки – морская, речная и озерная. А во время рыбной ловли можно послушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие путешественники! Сегодня мы отправляемся в одно из самых душевных и по-настоящему семейных мест России.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Кострома. Это родина Снегурочки, колыбель династии Романовых и настоящая ювелирная столица страны. Даже несмотря на то, что в советские годы город потерял много храмов и свой Кремль, он все равно остался невероятно притягательным. Милый провинциальный шарм, широкая Волга, чистейший воздух и тот самый русский дух, от которого сердце замирает. Одного этого достаточно, чтобы город заинтересовал всех от мала до велика.
0: Приключения начинаются.
1: Начните знакомство с центра, с Сусанинской площади. Здесь вас встретят торговые ряды 18 века, знаменитая пожарная каланча и памятник Ивану Сусанину и Юрию Долгорукому. И сразу 7 улиц расходятся лучами, как в Москве. Дальше набережная Волги, беседка Островского и обязательно терем Снегурочки. А еще лосиная ферма в Сумароково. Погладить лося, покормить его морковкой и даже попробовать лосиное молоко. Восторг гарантирован. Кстати, знали ли вы, что Кострома еще и сырная столица России? Музей сыра с дегустацией – это обязательная остановка.
0: Экспедиция продолжается.
1: Приезжайте сюда по поводу. На Новый год к Снегурочке, на Масленицу, на фестиваль фейерверков «Серебряная ладья» в августе или 27 марта в исторический день, когда весь город превращается в 1613 год и провозглашает Михаила Романова царем.
0: Путешествие без преград.
1: Костромская область в десятке самых экологически чистых регионов России. В заповеднике Кологривский лес растут 400-летние деревья, а на тропах можно встретить лося, рысь, а если повезет, даже медведя.
0: Еду куда хочу.
1: Если не хотите на юг этим летом, вдоль Волги под Костромой целая россыпь пансионатов и санаториев. Чистый воздух, купание в реке, безопасный загар, водные развлечения, спа-процедуры и экскурсии по Золотому кольцу. Идеальный отдых для всей семьи.
0: Стартуем!
1: Добраться просто. Скоростная «Ласточка» с Ярославского вокзала. Всего 4 часа. Или на автомобиле по живописной трассе М8 через Сергиев Посад и Ярославль.
0: Финальный аккорд.
1: Кострома – это место, где история оживает, природа обнимает, а дети возвращаются домой с горящими глазами и новыми сказками в сердце. Кострома ждет вас с друзьями и всей семьей. А мы говорим вам...
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

Первое собственное вещание радио на Чукотке началось 22 декабря 1935 года. Однако еще в 1934 году в селе Островное была оборудована единственная радиостанция, принимавшая сигнал из Москвы. Ну а с 2001 года в Островном можно слушать радио «Пурга» на частоте 101 и 6 FM. На Чукотке 3 часа.

0: тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильна.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет всем гурманам. В эфире программа «Сели, поели» и я, ее ведущая Екатерина Трегуб. Хлеб со сливочным маслом, наверное, самый быстрый в мире бутерброд. А бутерброд – самый быстрый в мире завтрак или перекус. А что, если масло будет с добавками? Давайте сегодня внесем разнообразие в наш, в основном утренний, конечно, рацион. Сделаем заготовку, которой хватит на всю семью и не на один день. Приготовим с вами масло с клюквой и апельсиновой цедрой. Что нам для этого понадобится? 250 граммов сливочного масла, 3-4 столовых ложки меда, полстакана сушеной клюквы, 1 апельсин и щепотка соли. Как готовим? Заранее достанем масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Перекладываем его в чашу миксера, добавим соль и взбиваем до состояния легкого крема. Добавим мед и взобьем еще полминуты. Мелкой теркой снимаем цедру с апельсина, а сушеную клюкву мелко режем и добавляем все это к маслу. Хорошо перемешиваем. Теперь перекладываем масло в стеклянную емкость или герметичный контейнер и храним в холодильнике до 2 недель или же в морозилке до 3 месяцев. Подавайте к тостам или горячим булочкам. Только послушайте. Булочка с апельсиново-клюквенным маслом и чашечка кофе. Приятного аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

0: Дашь закурить?
1: Да нет, да зачем, да перестань! На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Если во всех человеческих клетках одинаковая ДНК, то почему сами клетки разные, как вы думаете? Несмотря на то, что ДНК во всех клетках организма одинакова, клетки могут выполнять и функционировать совершенно по-разному. Нервные клетки вытянуты и передают сигналы, мышечные сокращаются, клетки кожи защищают организм. В чем же причина такой разницы? А главная разница в активности их генов. Хотя ДНК одинакова во всех клетках, не все гены работают одновременно. Клетка включает только те гены, которые необходимы для ее функции, а остальные остаются выключенными. Этот процесс называется дифференцировка клеток и регулируется сложными механизмами. Таким образом, разнообразие клеток не зависит от разницы в ДНК, а от того, какие гены в нем работают в данный момент. Это позволяет организму использовать один и тот же генетический код для создания множества специализированных клеток, необходимых для жизни.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Главный осенний тренд в окрашивании волос получил очень красивое название – розовый кварц. Как вы думаете, какой оттенок за ним скрывается? Романтичный розово-сиреневый. Именно с такими волосами появилась в этом сезоне на подиуме модель Стелла Люче во время показа американского дизайнера Александра Венга. И это уже не первый случай, когда большая мода соглашается с трендами из интернета. Публика пришла в восторг, и тысячи девушек поняли, что хотят это повторить на своих волосах. Розовую гамму выбрали еще из-за того, что оттенков у нее великое множество, и каждый может выбрать себе что-то по душе. Задолго до ажиотажа вокруг прически Стеллы Лучи розовые волосы носили модели, кинозвезды и музыканты. Кара Делавинь, Сальма Хайек и Хелен Миррен. Согласитесь, разнообразная компания. Возможно, сейчас самое время поддержать модный и столь выразительный тренд. Массаж для лица – традиционная бьюти-процедура для любого косметолога. Считается, что она ничуть не менее эффективна, чем так называемые уколы красоты. Пластический массаж, например, можно назвать призером в категории способов омоложения. По сути, это сильные нажатия на кожу, только вместо масел используется тальк. Он помогает не растягивать кожу и проработать лицевые мышцы, которые массажист буквально прижимает к костям. После курса морщинки станут менее выраженными, а лицо вновь обретет четкий контур. Ну а если вы не рискуете прыгать с места в карьер, попробуйте сначала более деликатный классический массаж. Косметолог воздействует на кожу только бережными растираниями и поглаживаниями. Эффект, тем не менее, хорош. Выравнивается цвет лица и повышается тонус мышц. Ну а тем, кого беспокоит проблема отеков, поможет лимфодренажный массаж. Благодаря улучшению лимфотока и кровообращения кожа подтягивается, а лишняя вода уходит. В результате вы получаете более четкий контур лица и открытый взгляд без припухших век.
0: Территория женщин.

и олени пасутся под музыку.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудникам банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: Знаете ли вы?
1: В Китае, в отличие от большинства европейских стран, цветом скорби является белый. Для них удивительно, что невеста идет под венец в белом платье, ведь они используют этот цвет только для траура и при болезни.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

как спички, ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра. Так сказать, не хотелось.

кого уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Если вам не хватает свежих идей, есть отличный творческий лайфхак. Называется фрирайтинг. Это особая практика письма, которая помогает раскрепостить мышление. Расслабьтесь, откройте документ, засеките 20 минут и начните просто записывать поток мыслей. Не думайте о грамматике или стиле, не останавливайтесь. Задавайте себе вопросы прямо в тексте. Именно в такой хаотичной игре ума часто рождается самый неожиданный и яркий порыв.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: предметная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 24 мая 1900 года. Санкт-Петербург.
4: Разговор двух рабочих на берегу Финского залива.
3: Михалыч!
5: Чё, Степаныч?
3: Работать пора!
5: Ой, да ну нафиг!
3: Пора крейсер вон этот на воду спускать! Начальство сказало, сегодня не спустим, шею намылит!
5: Да неохота, Степаныч! И крейсер этот, по совести говоря, некрасивый какой-то, ну нафиг надо!
3: Так, хватит волынить! Собирай бригаду, пошли делом заниматься!
5: Эх, Степаныч, Степаныч, чует мое сердце, зря мы этим делом занимаемся!
3: Вполне возможно, что к словам этим нужно было прислушаться. Ведь кто знает, если бы не был спущен на воду 24 мая 1900 года этот крейсер, история России могла бы пойти по-другому.
4: Крейсер этот назывался «Аврора».
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Radios Purga. Радио Пурга.
1: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

детям, скажите детям, что тот, кто предал, легко спал ночью.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: За что не люблю межсезонье, так это за вечную проблему под названием «Что надеть?». Пуховики и дубленки еще жарко, а в куртке уже холодно. Впрочем, если отравишься в выходные от дивана и заставишь себя доехать до торгового центра, подходящую альтернативу найдешь без особых проблем. Скажем, это может быть кожаная куртка-пилот с меховой отделкой. Она не промокает, защищает от ветра и добавляет мужественности. С чем носить кожанку? Все зависит от температуры за бортом. Если очень холодно, под нее можно надеть шерстяной свитер и будешь чувствовать себя вполне комфортно. Еще одна вещь, которая вернулась в мужской гардероб в этом году – джинсовка на меховой подкладке. В такой куртке не страшно попасть даже под снег. У нее лишь один минус – промокает, так что в сырую погоду бери с собой зонт. И, наконец, можно облачиться в парку. В ней тепло, но не жарко, в отличие от пуховика. Цвета приветствуются классический, болотный и темно-синий. А в остальном полная свобода. Парка подойдет и к костюму, и джинсам, и спортивным брюкам.
0: Территория мужчин.
1: Одно из самых важных умений в жизни – умение слушать. Между прочим, очень помогает в бизнесе и в личных взаимоотношениях. Так что, если в ходе беседы ты стал замечать, что наслаждаешься звуком собственного голоса, это означает, что ты, скорее всего, окружающих реально достал. Пора приобрести новый навык. Называется «Дай другим вставить слово». А еще психологи советуют душить в себе желание быть в курсе всего. Есть вопрос, который работает лучше всего. А оно мне нужно? Если нет, то и не позволяй коллегам втягивать себя в интриги, скандалы, расследования. Помни, настоящий мужчина всегда больше делает, чем говорит. Ну а чтобы не прослыть занудой, попытайся не давить в разговоре на собеседника плитой интеллекта. Даже самые сухие факты можно излагать с некоторой долей юмора и иронии.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Радио Бурда.
1: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не откупиться.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас вновь в эфире программы «Вместе далеко пойдем», где каждый город становится сказкой, а каждая улица – страницей истории.
2: Следующая точка назначения.
1: Сегодня мы летим в Сибирь, но не за холодом, а за чудесами. Встречайте Тобольск. Город белокаменных стен, ангелов на крышах, сказочных коньков и настоящих царских тайн.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Начнем с небес. Ангелы Тобольска – не просто скульптуры, а целая игра-прогулка по городу. Находите QR-коды у крылатых стражей, сканируйте и узнавайте тайны. И город открывается как книга. Тайны, мифы, легенды. Дети бегут от ангела к ангелу, взрослые читают и удивляются, сколько всего спрятано в старом сибирском городе.
2: Следующая локация.
1: Дальше – тюремный замок. Да-да, тот самый, где сидели декабристы и политические узники. Но сегодня здесь не мрак, а музей с интерактивными экспозициями и даже квестом для подростков. Попробуйте сбежать из камеры 19 века или расшифруйте послание узника. История живая и очень увлекательная.
2: Следующий пункт.
1: А теперь для самых маленьких и для тех, кто в душе ими остался. Сквер имени Ершова. Уютный, зеленый, со сказочными статуями. Здесь оживают русские сказки. Вот скачет конек-горбунок, там парит жар-птица, а рядом Иван-дурак с мешком приключений. Идеальное место для фото, игры и внезапной сказки на скамейке. Дети узнают героев, а взрослые вспомнят детство.
2: Погружаемся в историю.
1: И финал маршрута – тематический парк Тобол. Созданный для кино, он стал отдельной вселенной. Гуляйте по реконструированным улицам 17 века. Примерьте костюм стрельца или купчихи. Попадите на шоу с фокусниками и богатырями. Здесь даже воздух пахнет пряностями и порохом. Со вкусом истории.
2: Как добраться?
1: Добраться просто. Из Москвы 3 часа полетом. Оттуда комфортный автобус или такси. Час пути. И вы уже в Тобольске, под белокаменными стенами Кремля.
2: Напоследок.
1: Тобольск, где ангелы стоят на улицах, а сказки в скверах. Он не кричит о себе, но надолго остается в памяти. Он для тех, кто любит города-загадки.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь...
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей вкусно поесть. В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Тогда приступим. Готовим легкий пикантный салат с печеной свеклой, фетой и рукколой. Обожаю сочетание сладковатой запеченной свеклы и соленого сыра. Здесь фета, но круче, конечно, добавить шарики мягкого козьего шевра и улететь в космос. А какая заправка, друзья? В общем, пишите ингредиенты. Запеченная свекла, сыр фета или козий сыр, кедровые орешки или грецкие, руккола, вяленые сливы или чернослив по желанию. Для заправки 1 столовая ложка оливкового масла, 1 столовая ложка бальзамического уксуса, 1 чайная ложка дижонской горчицы и чайная ложка меда или кленового сиропа. Свеклу моем, завернем в фольгу по одной и запекаем в духовке, разогретой до 200 градусов, до мягкости. Обычно на небольшие овощи уходит около 1 часа. На 1 порцию салата как раз нужна 1 небольшая свекла. Остужаем, снимаем кожицу и нарезаем тонкими слайсами. На тарелку выкладываем рукколу, сверху свеклу, далее сливы, измельчаем сыр, посыпаем обжаренными орешками. Для заправки смешаем все компоненты в небольшой баночке с плотно закрытой крышкой и хорошенько потрясем. Затем поливаем салат. Можно насыпать сверху горсть гранатовых зерен для яркости. Салат готов. Скорее пробуйте. Приятного аппетита. Услышимся в эфире.
0: Сели, поели.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, путешественники! Представьте себе невероятное зрелище. Перед вами возвышается идеальный снежный конус, уходящий в облака на высоту почти в 5000 метров. Из его жерла поднимается столб белого дыма, напоминая, что перед вами не просто гора, а живой, дышащий исполин.
2: Отправляемся в путь!
1: Сегодня мы отправляемся на восток Камчатки, чтобы увидеть легендарную Ключевскую сопку. Самый высокий действующий вулкан во всей Евразии. Его возраст около 7 тысяч лет, и это настоящая гордость и визитная карточка Дальнего Востока.
2: Путешествуем всей гурьбой!
1: Сразу скажу, покорение самой вершины – задача исключительно для взрослых и опытных альпинистов. По сложности и опасности этот подъем сравнивают с восхождением на Эверест. Но вот насладиться фантастическими видами у подножья горы можно и в формате активного семейного отдыха, если вашим детям уже исполнилось 14 лет.
2: Еду, куда хочу.
1: Как же добраться до этого чуда природы? После перелета на Камчатку отправляемся на автостанцию. Оттуда раз в сутки ходит рейсовый автобус до таежных поселков Козыревск или Ключи. А дальше начинается настоящее сафари. Пересаживаемся на джипы повышенной проходимости и едем по лесным дорогам и бродам через реки прямо к границам природного парка Ключевской.
2: Путешествие без преград.
1: Главный совет всем, кто мечтает об этих местах – не пытайтесь организовать поход самостоятельно. Суровая природа полуострова не прощает ошибок. Здесь нет сотовой связи, зато есть лавовые поля, непредсказуемая погода и, конечно, медведи. Обязательно выбирайте официальные туры от проверенных компаний.
2: Открываем новый горизонт.
1: Для тех, кто хочет увидеть вулкан без экстремальных нагрузок, идеальным выбором станут трекинг-туры вокруг соседних вулканов Толбачик. Вы прогуляетесь по таинственному мертвому лесу и сделаете потрясающие фотографии Ключевской сопки на фоне марсианских пейзажей.
2: Посмотрим, куда заведет.
1: Камчатка – это край, от которого сердце начинает биться чаще. Побывав здесь однажды, вы захотите возвращаться снова и снова, чтобы ощутить первозданную мощь этой планеты. Планируйте свои маршруты. Открывайте новые горизонты нашей невероятной страны.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Даже курить.
1: Мы не курим, мы слушаем музыку. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Frontier Legend выйдет в раннем доступе 29 мая. 28 мая в Street Fighter 6 выпустят новый режим про битвы с аватарами. А вот 7 июля будет старт хардкорной RPG Outward 2. Конечно же, в раннем доступе. В студии Борис Медведев, и это «Игровые новости» на Радио Пурга.
2: Киберминутка.
1: Издательство «Суэдиска» и команда «Клайгейм Студиос» анонсировали «Мирт Исланд». Уютное музыкальное приключение с ритм-мини-играми. Выйдет он в этом году, но непонятно, когда именно. Главный герой — утенок по имени Додо. Его актерская карьера провалилась, поэтому персонаж возвращается домой и обнаруживает старый театр в полном запустении. Когда-то именно это место помогло ему найти свое призвание. И прямо сейчас вместе с друзьями детства Виви и Ритой ваш герой решает восстановить театр и вернуть острову творческую жизнь. Для этого нам придется помогать местным жителям, выполнять задания, постепенно собирая новую группу. По мере прохождения придется чинить сцену, искать актеров, учиться справляться с собственными переживаниями после крушения мечты. И, конечно, важной частью геймплея станут ритм-челленджи. Их будет довольно много. Музыкальные мини-игры встроят прямо в сюжеты задания. Их сопроводят анимациями и легким саундтреком, который подчеркивает расслабленную атмосферу. Это просто мило и весело для геймеров старше 6 лет или тех, кто просто хочет отдохнуть.
2: Киберминутка.
1: А теперь пора вспомнить о тех, кто держится на плаву уже достаточно долго, а именно 15 лет недавно исполнилось Террарии, игра, которая в свое время конкурировала с Майнкрафтом на звание «самой крутой и интересной». И все же потом это утихло, ввиду того, что игры все-таки разные, но тем не менее. Прямо сейчас третий Реллоджик имеет на своем счету уже 70 миллионов проданных копий. Да, за 15 лет, но все равно для инди результат просто невероятный. Вместе с тем, идеальная репутация разработчиков. Ведь за все время существования игры постоянно добавлялось что-то новое, и за это не требовали деньги. Да, сейчас такое редкость. Ну а для чего же играть в подобное в 2026-м? Правильно, ради приключения, которое можно встретить вместе с друзьями. Ведь контента в игре на добрые пару сотен часов, а то и больше. Игра для геймеров старше 12 лет. И на этом все. Это были «Игровые новости» на Радио Пурга. До встречи в эфире.
0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что...

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А как вы думаете, что будет, если клонировать самого себя? Клон будет генетически идентичен вам, но это вовсе не означает полного сходства. Во-первых, клон будет развиваться как самостоятельный человек. Генетика – лишь часть системы под названием человек. На личность, внешность и поведение влияет множество факторов, включая воспитание, окружение, питание и жизненный опыт. Даже если вы создадите свою генетическую копию, она не станет вашим точным двойником телесно и уж тем более психически. Во-вторых, возраст и жизненные условия имеют также огромное значение. Если вас клонируют сегодня, ваш клон начнет жизнь как младенец, тогда как вы останетесь взрослым человеком, и у вас будут разные воспоминания, переживания, даже разное здоровье. Таким образом, клонирование себя не создаст вашу копию в полном смысле этого слова.

150 километрах от села Кипервеем расположился Анюйский вулкан, который потух каких-то несколько тысяч лет назад. Застывшие лавовые потоки тянутся на 60 километров от жерла вулкана. Жители Кипервеема могут слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.